0: Hey, Ruslana here! Don't let the leather outfit and the whip fool you! We take radio very seriously here!
1: Я люблю этот город, это мой город, бро!
2: Hello, this is Christina from Poland!
3: Я увидел, я на радиостанции!

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: just maybe, I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Топ-квалити мюзик для вас точно Європи.
2: Are you crazy?
1: Сейчас, блин.

0: we are playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel.

0: Чикаго!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим! В

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: This is Radio Vladivostok showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
2: Yo,

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex.

0: this new Wild West Country. I'm wild and free.
1: И как же я ненавижу караоке. Лохи, сука, лохи.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Struggle! Здравствуйте, товарищи!
1: Там Голый Привет! Восточной Европы!

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I want the American dream. I

0: European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Комьюнити-радио для восточных европейцев!

0: music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: One day we'll run this country.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио «Владивосток ФМ».

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: This is Ruslana and these are the wild energy.

0: Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Темно сюда не проникает воздух, и от мира сверху нет ни звука, только слабый отзвук. Здесь пляшет пламя факелов, отбрасывая серые тени на стены и на твой американский деним. Ты выглядишь

0: for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: One day we'll run this country.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.

был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой, но

0: Ганга.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: так живу.
1: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Руслана, your wild DJ.
2: Не стоим на месте. Мы не стоим на месте. Здесь

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Diva Stock FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Комьюнити радио для вас точно.